Свечена игра, светло спали, и ты шаля у тебя. И жути дьяволи вире из рукава, и всякий ноготь крие отров любови. Ты си сав мой бог, ты си сав мой бог. Ти си сам мой Бог, ти си сам мой Бог, ти си сам мой Бог.